Принцип, особенно много интересно и не задронов из этой ракеты обыкновенной, много странно нечто този орешник и смешно. Зашто то орешник струва по различной оценке от 30 до 100 миллиона доллара одна ракета и запускана. И ракета-то по принципу направлена за ядерно. За ядерні заряди, за ядерні бомби. Там има 8 малки заряди и нормально. А как, когато това е ядерна? А когато там слагат само обикновено